Ну, получается, твой край больше не хочется. Это цель. Надо! And I'm going to go to the next one.